Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клингварп. Вид Хойнаст. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.